sürmeden değilsen demiş, ketem zao.

0: Ура!
1: Это Васаби-шоу, салют. Ребята. Всем доброе утро.
0: Всем доброе утро. Сегодня наши поздравляем хозяйку с днем рождения.
1: Тихо замолчи. Да. Все.
0: Кстати, ребята, я хотел, можно я быстренько...
1: Давай, быстро перебью? Ты, потом я.
0: Да, те, кто сейчас нас слушает, кто включился, многие уже знают, что сегодня мы отмечаем Элечкин день рождения, поэтому у нее есть мечта. Помните, вот кто давно нас слушает, она хочет себе обезьянку, давно хотела, и мама ей обещала, но так и не подарила. Сегодня мы собираем...
1: Обезьянку?
0: Да, помнишь, ты хотела обезьянку?
1: Ну, это мне было 5 лет. Можно вот сегодня про другую мечту?
0: Пусть это будет золотая обезьянка.
1: Я хочу, знаешь что?
0: Да,
1: такой
0: что ты хочешь?
1: Дворец.
0: Точечка, так.
1: С видом на море. Там голубые ставни, чтобы я могла рисовать.
0: Так, я понял. Ей из песка дом. Много дел,
1: нет,
0: конечно.
1: Нет, дом с голубыми ставнями, чтобы я могла рисовать.
0: Я думаю, уже как...
1: И
0: да.
1: Будка.
0: Будка.
1: Такого красного, опасного цвета. Так. И там ты живешь.
0: Ага.
1: Ну, вообще, я хотела бы где-нибудь на берегу, вот такой домик красивый. Помнишь, когда едешь с Копчегая,
0: да, да, да, да.
1: Вот этот дом красивый, дворец?
0: Да, да, да,
1: вот
0: да,
1: такой
0: да.
1: Хочу дом.
0: Гавань, да,
1: да, хочу такой дом, и чтобы у меня во дворе была такая будка.
0: Ага.
1: И там был мой пес Антон.
0: Ох,
1: а, вот. Нет, кот Антон, это кот домашний Антон. Питомец, да. Ага. Это моя мечта.
0: В общем, собираем на мечту Элечки. Ребят, если кто хочет поздравить ее, давайте вы мне пишите, а я вам скину ее номер в личку, кто хочет ее поздравить лично. Давайте насобираем на мечту. Пусть небольшой дворец, но хотя бы такой дворчик. Да.
1: Кстати, в прошлом году на мой день рождения, ребята, я хочу
0: вы
1: всех
0: красавцы,
1: поблагодарить.
0: Я тоже.
1: Я вот вам прям кланяюсь в ножки. Да, вы мне подарили
0: мы с вами насобирали
1: золотой
0: на браслет.
1: Браслет. Вы молодцы.
0: Прикиньте.
1: Я вас очень сильно люблю, безумно обожаю.
0: Да.
1: Мои дорогие слушатели.
0: И мое личное так. Вообще почтение человеку, я не помню, то ли его Юрий, то ли Александр звали, который скинул в конце 30 тысяч.
1: 30 тысяч?
0: Да, я просто помню,
1: нет.
0: Потому что мы не дособирали,
1: а,
0: когда
1: да,
0: не, хватало,
1: не хватало. Да,
0: да.
1: Да,
0: самый минимальный там
1: да.
0: Браслет.
1: Ребят,
0: и вот раз закинул, и да.
1: Доброе утро. Мы сегодня не только отмечаем мой день рождения, мы также будем обсуждать какую-нибудь интересную тему. Мы
0: и сегодня финальный день
1: сплетничать.
0: Юбилейной недели.
1: Да, сегодня действительно финальный день юбилейной недели, когда мы раздаем подарочки. Ребята, подарочки.
0: Да, сертификаты.
1: Так что пишите по номеру телефона 8 700 107 10 22.
0: Шоперы от Титул и Макита.
1: Да.
0: И... целая картина белорусских продуктов номер один.
1: Да, и еще у нас есть подарочный сертификат в СПА, Платинум СПА, между прочим.
0: И билеты.
1: На тайский массаж.
0: Сеть кинотеатров, кинопарк. Все
1: да.
0: Это для
1: что
0: вас.
1: У нас еще есть? Что-то еще было? Эсперанза.
0: Я же сказал в самом
1: да?
0: начале.
1: А я забыла, я прослушала.
0: Да.
1: Ладно, ребят, всем доброе утро.
0: На 20 тысяч.
1: С вами Эльвира Азарова,
0: Антон
1: Павлов. Мы стартуем. Так, сегодня мы
0: кстати,
1: с вами...
0: Кстати, с вами еще и Мурат Саундов.
1: О, да, сегодня не избежать этих косяков.
0: Да.
1: Антон, тоже... можешь так не смеяться? Это не эфирный смех.
0: Ну, это, такой,
1: это мерзкий, неприятный
0: это искренний
1: смех.
0: Такой, знаешь, злодейский смех.
1: Давай так, Тосечка, если мне сегодня закинут на подарочки, я
0: так.
1: С тобой поделюсь.
0: Ну, хозяйка, вообще давай...
1: Минус 1% твой.
0: А, ну все, договорились.
1: Хорошо.
0: Ребят, тогда кидайте чуть-чуть побольше, чтобы 1% был еще мой.
1: Не, минус 1.
0: А, ну плюс, ну как бы плюс они, плюс 1 кидают, значит, моих 2 будет.
1: Окей, ладно. Ребят, всем доброе утро. Да, и прямо сейчас у нас будет гороскоп. Я ненавижу его озвучивать, поэтому...
0: А у тебя же
1: Муратик,
0: два
1: можешь этих вместо меня?
0: Довеска.
1: У меня 2 довеска. А, теперь 2, да? Обычно ты говорил, что он не мой, а твой только довеска.
0: Сегодня
1: все
0: твой
1: хороший
0: твоя
1: день,
0: нюха.
1: Да? Кстати, ребят, послушайте, как шуршат
0: да.
1: Цветочки. Мне Антон подарил цветы.
0: Это шуршит бумага из-под цветов,
1: представляешь? Выложил у себя сторис WhatsApp, потому что у меня больше
0: да,
1: нет
0: зацените,
1: соцсети.
0: Кстати.
1: Да, ребята, он мне подарил георгины.
0: Они такие классные, ну, мне нравятся.
1: Мне тоже нравится. Я люблю любые цветы, Тосечка, мне все нравится.
0: Ну, ты знаешь,
1: конечно,
0: главное,
1: хотелось бы какие-то гортензии, но я же понимаю, зарплату не выдали, и поэтому
0: да.
1: Ты так вот по-экономному.
0: Поэтому знаешь, я как? Сегодня и прошу всех слушателей, ты же тоже без зарплаты, как бы.
1: Да, кстати.
0: Ну вот, как бы ты так говоришь. Как будто я один.
1: Да.
0: Поэтому давайте сегодня
1: а
0: скинемся
1: может быть,
0: на
1: ты
0: мечту.
1: Один.
0: Да нет, я знаю, я в бухгалтерию подарки носил.
1: Ну ладно. Ребята, в общем, прямо сейчас будет гороскоп. Потом мы будем с вами сплетничать в рубрике новости. Я расскажу об Анне Седоковой.
0: О, ура!
1: И о ее покойном муже.
0: Кстати, да, она же недавно там ходила в какую-то передачу, типа.
1: Давай без типа.
0: Ладно. Битва экстрасенсов. Экстрасенсов.
1: Экстрасенсов?
0: Экстрасенсов.
1: Ты сказал экстрасенсов.
0: И экстрасенсов тоже.
1: Ну, хорошо. Ребят, в общем, всем доброго утра. А, подожди, так, тему.
0: Да, тема, давай.
1: Ребят, тема сегодня такая. С какими манипуляциями вы очень часто сталкиваетесь, и они вас не устраивают? А какие манипуляции вы используете для своей выгоды?
0: Да.
1: Пишите. Автор самых креативных сообщений получит от нас подарочный призовой шопер от компании Титул Макита Групп.
0: Титул Групп и Макита,
1: да. Титул Групп и Макита. Японское качество, ребят. Вас ждет там термос и профессиональная рулетка. Рулетка просто бомбическая, ребят.
0: Кстати, шопер сам классный.
1: Да, и шопер, да, потрясающий.
0: Да, я вот вчера ходил, между прочим, с одним.
1: Вот, будем дарить вам, любимые мои, пусить-мусички.
0: Мне сказали, тебе идет.
1: Что идет?
0: Шопер. А
1: тебе
0: я во всем красном
1: шопер?
0: Шел, да, и он еще такой.
1: А что это ты ходишь шопером от
0: Нет,
1: Макиты?
0: Это когда я забирал вам принести.
1: Да?
0: Да.
1: Ну смотри у меня.
0: Так я же как доставщик.
1: Чтоб себе не забрал.
0: Да нет, конечно, ты что.
1: Смотри, буду наказывать, жестко пороть.
0: Я знаю.
1: Все.
0: Помнишь, песня даже такая была? Пароли.
1: Да, ребят, в общем, пишите нам 8-700-107-10-22. Будем дарить вам подарочки. Прямо сейчас у нас гороскоп.
0: И не забывайте, кто хочет поздравить хозяйку. Да подожди, скидывайте, я вам номер отправлю.
2: И спланировать свой день в утреннем шоу «Васаби» гороскоп.
0: Да. Ребят, давайте собираем. Все-таки сегодня день рождения раз в году. Давайте поздравим хозяйку. Все, кто ее прям любят, плюс 1%, да, помните, на меня.
1: Да.
0: Пишите, скидывайте. Кто хочет поздравить, я вам отправлю в личку ее номер.
1: В личку мой номер.
0: Ну да, правильно, для поздравления.
1: Ладно, прямо сейчас у нас гороскоп. Так, мой довесочек Антон, мой довесочек Муратик меня прикроют.
0: А вы пока закидывайте подарки.
1: Озвучиваем.
0: Он же за женщину, значит, он первый, да?
1: Да.
0: Давай.
1: В смысле за женщину? Он вместо хозяйки.
0: Ну да, ну, а ты же женщина.
1: Но он не твой хозяин.
0: Ну нет.
1: Он просто читает
0: он
1: вместо хозяйки.
3: Значит, гороскоп на 3 июля 26-го года.
1: Где ты здороваешься, скажи мне?
0: Вот именно.
1: А где твое доброе утро?
3: Всем.
1: Нет, да, нормально, поздоровайся. Скажи доброе
0: Насыпай.
1: Утро.
3: Доброе утро.
1: Мои дорогие пупсики.
3: Мои дорогие кто?
1: Пупсики.
3: Пупсики.
1: Вот, давай.
0: Давай.
3: Значит, начинаем, да? Овны. День подойдет для решительных действий. Если давно откладывали важный разговор или запуск нового дела, самое время сделать первый шаг. Вечером найдите время для отдыха и общения с близкими.
0: Тельцы, сегодня...
1: Это не так он читает, мне не нравится. Все, начали портить мне настроение.
0: Не-не, сейчас я исправлю. Тельцы, сегодня внимание к деталям поможет избежать ошибок. Не торопитесь с финансовыми решениями и не поддавайтесь чужому влиянию. В личной жизни возможен приятный сюрприз. Хозяюшка, просто смотри. Помнишь, когда я его вот так дразнил? Ты меня ругала.
1: Да.
0: А сейчас получается.
1: Нет, смотри,
0: ты...
1: мне можно.
0: Нет, да, но ты просто его как-то можешь за тебя, поэтому как-то мне кажется, тебе надо ему раз напутствие, да, чтобы
1: ты
0: он.
1: Ты сейчас.
0: Не-не-не-не, все, я молчу.
1: В мой
0: все, верно.
1: Праздник
0: нет.
1: Делаешь мне замечание.
0: Это не замечание. Нет, я же как твой поддовесочек.
1: Смотри, мой рот, что хочет, то
3: правильно.
1: И говорит.
0: Я же твой довесочек, поддовесочек. Я типа хозяюшка. Вот как бы вы.
1: Давай,
0: ну,
1: Сюмбюльчик, успокойся.
0: Ладно.
1: Я твоя королева.
0: Хорошо,
1: Влад, нормально, можно как-то интонационно, вот как-то правильно выделять важное.
0: Давай, близнецы.
3: Близнецы, ваше обаяние сегодня работает на полную силу. Хороший день для переговоров, знакомств и творческих идей.
1: О, все, умер.
0: Раки.
1: Главное... Подожди, ну как, он еще не дочитал.
0: Да.
3: Главное не распыляться на слишком большое количество дел.
0: Раки, интуиция подскажет верное направление. Не игнорируйте внутренний голос. Особенно если предстоит сделать выбор. Вечер отлично подойдет для семейных встреч или спокойного отдыха.
3: Львы, вы окажетесь в центре внимания. Используйте этот день, чтобы проявить свои таланты или взять на себя лидерскую роль. Возможны хорошие новости, связанные с работой или финансами.
0: Девы.
1: Он читает, как третьеклашка. Лидерскую роль.
0: Девы, сегодня лучше придерживаться заранее составленного плана. Последовательность и дисциплина принесут больше пользы, чем спонтанные решения. Не забывайте делать небольшие перерывы.
3: Весы. День благоприятен для общения и восстановления старых связей. Возможно, интересное предложение, которое откроет новые перспективы.
1: Ой, как...
3: Вечером уделите внимание своему настроению.
0: Скорпионы.
1: Я очень жалею, ребят, если простите,
0: вы...
1: пожалуйста.
0: Скорпион, если вы хотите поздравить хозяйку, пишите мне в личку, и я отправлю вам ее номер. Чего?
1: Если вы... Если вы овны, тельцы, близнецы, раки, львы, девы, весы, значит, кто там еще дальше? Скорпионы, да?
0: Да, стрельцы, козероги, водолеи, рыбы. Чтобы сегодня день пошел у вас шикарно, давайте поздравим хозяйку. С днем рождения, скидывайте в личку, кто хочет поздравить, я вам отправлю ее номер.
1: Вот, вот. Это да.
0: Давай,
1: что ты,
0: стрельцы.
1: Миллионершей.
3: Стрельцы. Отличный день для поездок, обучения и поиска.
1: Смотри, как он читает, он как Сири.
0: Нормально.
3: Новые впечатления подарят свежие идеи. Не бойтесь выйти за рамки привычного.
1: Все, никогда,
0: козероги,
1: никогда его больше не пускать в эфир.
0: Сегодня многое будет зависеть от вашего терпения. Не торопите события, некоторые вопросы решатся сами, если дать им немного времени. Вечер подходит для планирования ближайшего будущего.
3: Водолей. День принесет неожиданные встречи или интересные новости. Не отказывайтесь от приглашений. Случайное знакомство может оказаться полезным. Хорошее время для нестандартных решений.
1: Давайте быстрее.
0: Он плачет,
1: я устала.
0: По-моему.
1: Я устала, мне неинтересно.
0: Рыбы, сегодня стоит прислушаться к своим желаниям. И если почувствуете, что хотите поздравить хозяйку, отправьте мне в личку, я скину вам ее в номер.
1: Все?
0: Все.
1: Все, спасибо. Ребята, давайте мы сегодня с вами будем обсуждать тему такую. Какие манипуляции вы чаще всего используете для того, чтобы получить какую-то выгоду? И какие манипуляции вы видите...
0: Да.
1: Да, и буквально на них вот вообще никак не ведетесь.
0: Пишите нам.
1: Или какие манипуляции вас не устраивают. Все о манипуляциях.
0: Да. Я что, я... Нет, я просто спрашиваю, как, куда поздравить Илю, я отправляю твой номер, поэтому я немножечко отвлекся.
1: Почему ты отвлекся? Ты должен был сказать
0: 8700
1: 107-10-22. Пишите на наш WhatsApp.
0: Понимаешь,
1: ребята,
0: для меня важнее
1: 8...
0: сегодня
1: Тихо!
0: Собрать тебе на мечту.
1: 8700, для тебя важнее получить процент.
0: Ну, а зато
1: не
0: целый
1: без этого,
0: один.
1: Да? 8-700-107-10-22. Ребята, любимые, пишите. Всем доброе утро. Далее я для вас проведу рубрику новостей.
0: Нет, прикинь, было бы по-другому. Далее я для вас спою.
1: Ну, я... Нет, я могу спеть, но я не знаю,
0: нет,
1: что.
0: Нет, и мне прикинь, как-то... все такие, вау. Это знаешь, как помнишь раньше на светских балах? Выходит именинница и такая... Соловей мой.
1: Не,
0: к примеру, давай, ну я не знаю, да. И все такие, браво, браво, Эльвира, Эльвира, здравствуйте, браво. И
1: о, давай я спою в игре микс-компот.
0: Давай, и с днем рождения тебя поздравляю.
1: Хорошо, ребят, всем доброе утро, а меня с днем рождения. Мы идем вперед.
0: Пишите, скидывайте.
2: Целых 10 лет Азарова и Павлов делают твое утро идеальным.

0: Итак,
1: честно,
0: ребят,
1: ну что так вы себе поздравители?
0: Остановись, Антон, все. Сейчас рубрика новостей. Ну да. Рубрика новостей, будем сплетничать.
1: Кстати, итак, первая новость у хозяйки день рождения.
0: Хорошо. Возлюбленная Криштиану Роналду Джорджина Родригес запустила свой бренд одежды. Она будет выпускать простые спортивные костюмы для перелетов первым классом. В коллекцию вошли около 90 вещей, топы, леггинсы и штаны разных цветов. По задумке, бренд должен конкурировать с марками вроде Skims от Ким Кардашьян. Стоить все в среднем будет по $100.
1: Ну, молодец она. Мне кажется, зайдет.
0: Да, ну, конечно, когда ты женщина Криштиану Роналду. Да. Но у них вообще такие мутные отношения. Вообще, почему она неофициально не женится? Потому что
1: чтобы
0: тогда
1: она
0: будет владеть...
1: у него деньги.
0: Да, она будет владеть всеми...
1: Его активами.
0: Да, а так мама у него владеет. А вот я думаю, рано или поздно мама же не станет. И что тогда?
1: Ну, там же дети.
0: Тогда дети, да,
1: конечно,
0: тогда дети.
1: Понимаешь?
0: Она вот просто так.
1: Он же очень
0: вот если
1: любит
0: бы
1: детей.
0: Мне Криштиану Роналду сказал бы, роди мне там двоих детей.
1: Да я ему даже родил бы.
0: Да. Я думаю, что я бы взяла и Мурата, и Антона, и мы бы все ему нарожали, но ему такие
1: каким
0: бракованные
1: образом
0: дети не нужны.
1: Нет, каким
0: у нас проблемы со здоровьем,
1: каким...
0: Антон.
1: Нет, ну мы же как бы были бы суррогатными, наверное, какими-нибудь.
0: Да нас не возьмут суррогаты.
1: Да.
0: Не, ну давай так, примерно.
1: Ну это, конечно, это шуточно.
0: Если бы мы были молоды, здоровы, тогда да. Конечно. А что толку?
1: Я
0: каких-то вот обычных бедолажек? Тихо, замолчи. От каких-то бедолаг я родила двоих детей, и что толку? У них нет такого наследства, кроме хронического, там, я не знаю, алкоголизма, какой-нибудь подагры и все, и болезни Бехтерева. Больше никакого наследства им не достанется, понимаешь? А надо было от Криштиану Роналду. Надо было. Так, идем дальше. Да. Михаил Галустян. Как я его не люблю?
1: Ну,
0: не
1: вот знаю, за некоторые события, вот как-то.
0: Для меня он вообще какой-то неприятный тип, конечно. Ну ладно, обсудим.
1: Давай.
0: Михаил Галустян стал открыто показывать в соцсетях свою новую возлюбленную Лилию Киоссе. Актер поделился видео с концерта Леонида Агутина, на котором они вместе танцевали и подпевали. Дурачиться и веселиться, быть живыми и настоящими с тобой. Миша, счастье! Счастье! Ответила Галустяну Лилия. Вы видели Лилию с Лилием? Вот так вот вывернут эти губища.
1: Да?
0: Да, вот какая-то она такая вся, вот такая. Вот как будто ее раздуло вот от этих филлеров. Сейчас девчонки же себе вкалывают эти губы, так, эти щеки. И просто вот такое вот лицо какое-то. Но смотри, смотри, так, несмотря на натуральную красоту его супруги, он все равно выбрал вот эту вот Лилию Киоссе. Да. Может быть, девчонки не зря так стараются, себя раздувают, чтобы...
1: Может быть, там душа красивая.
0: Соблазнять каких-нибудь женатиков. Она была, значит, визажистом, я она знаю, была вхожа в дом, да, она приходила к ним домой и немножечко так раз-раз-раз и строила глазки Михаилу Галустяну. Просто,
1: видимо,
0: знаешь,
1: не только глазки строила.
0: Я вот не понимаю, ну да, ну теперь уже да. Но просто зачем это делает Михаил Галустян? Я понимаю, влюбленные становятся немножко туповатыми, но все-таки у него подросшие дочки. Ну это как бы, ну, неприятно.
1: Ну,
0: я не
1: ты
0: знаю,
1: скажи,
0: ни одного,
1: это цикало.
0: Подожди, ни одного слушателя я не знаю, кто бы сказал, я бы хотел видеть в Инстаграме своего отца, даже взрослые дядьки, вот даже ты бы не хотел, как он выкладывает свою возлюбленную, как он тусит там на концерте, как ему хорошо. Это как будто бы некрасиво.
1: Нет, ну если бы мой папа сейчас выкладывал такие фотки, я бы поугарал.
0: Не, ну поугарать это одно, но тебе бы это не нравилось.
1: Да нет, вообще, я бы сказал, красавчик.
0: Если бы он оставил маму ради этой женщины.
1: А, нет, нет, ты что?
0: Ну вот другая история,
1: Антон. Нет, у меня-то другая история. Нет, я думал, если он, ну, у меня-то мама ушла, я думал, как бы построил счастье. Нет,
0: да, да.
1: А так нет, конечно.
0: Нет, даже все клятвы существуют как? Пока смерть не разлучит нас.
1: Нет, только так, и все. Я не про это. Так, нет, мы не поддерживаем. Ты что,
0: нет? Вот, конечно, вот нету такого человека, вот, который сказал бы, ну, молодец мой, пахан просто.
1: Нет, я что, нет, ага. Сейчас, ага.
0: 100, да?
1: Я бы наоборот сказал...
0: Да, ради этой женщины он бросил
1: чертила,
0: как бы, твою
1: там,
0: маму,
1: вот это вот, да, вот.
0: Да, и выкладывает это счастье в Инстаграм. Зачем
1: нет,
0: ты это делаешь, я не понимаю. Не понимаю.
1: Вообще
0: так, отец Жанны Фриске, помните такого, да? Лишил внука Платона квартиры из-за Дмитрия Шепелева. Вот
1: ого,
0: это да! Владимир
1: вот
0: выполнил
1: поворот
0: свою угрозу. Он переоформил апартаменты певицы на свою внучку Луну, дочку Натальи Фриске, сестренки, да? Дочка сестренки. И что он сказал? Это уже не квартира Жанны. То есть у Жанны Фриски в центре Москвы была шикарная квартира, которая по наследству должна была достаться Платону. Но так как Дмитрий Шепелев поскандалил с родителями Жанны Фриски, и значит, отец Жанны Фриски там пару недель назад он начал шантажировать. Он сказал, если мой внук не выйдет со мной на связь, и я его не увижу, то я лишу Платона. Причем тут это вообще? Ну это дурость какая-то.
1: Это вообще как бы вообще квартиры, сама по себе.
0: Квартиры Жанны Фриски, его матери.
1: Ты не имеешь права ни в каком случае.
0: Вообще не имеешь права, да? Это ее сын. Ты представляешь, Тосечка, просто она умерла. Вряд ли бы Жанна Фриски
1: сейчас
0: хотела бы отдать
1: бы
0: эту квартиру своей
1: не сыну,
0: племяннице.
1: А племяннице, да.
0: Жесть какая. Ладно, давай озвучу.
1: Давай.
0: Это уже не Жанны квартира, а моя, вернее, наша. Доля на нас перешла, мы отдали ему деньги. Ему деньги, кому? Внуку?
1: Ну, видимо.
0: Теперь вся собственность у нас. И я уже начал процесс переоформления. Когда я сказал, что буду переоформлять, думал, он объявится. Ну, кто объявится, Тосечка, когда тебя шантажируют недвижкой, да? Но нет, наверное, ему не надо. Хочется лишить ребенка всего. Ну, что тут скажешь? Это не про ум. Передает слова отца Жанны Фриски woman.ru. Вот такая вот новость. Дурость, дикость,
1: дурость,
0: просто отстой. Мы осуждаем. Зачем? Эта квартира должна была все-таки достаться
1: Платону.
0: Сыну Жанны Фриски. Все.
1: Да.
0: Никому больше. Как племянница, как сестренка. Позор
1: Мне
0: какой.
1: Мне кажется, вообще они взяли ее сейчас для себя таким образом. Сейчас поживут, потом племяннице просто подарят все.
0: Да. Так, косметический бренд Чао Као оштрафовали на 2,5 миллиона рублей в Российской Федерации за пропаганду ЛГБТ. А все почему? Потому что косметический бренд сняли свою рекламу и, значит, выложили фотографии и видео с блогером Житковским, с Алексеем Житковским. Он там, значит, красит губы, он там при макияже,
1: ага.
0: Да? И выложили эту рекламу и фотографию на Wildberries и Озон с пометкой 12+. В ней увидели навязывание нетрадиционных ценностей. В самой компании с таким решением не согласны, называют рекламу чисто коммерческой. Представители бренда заявили, что Житковский просто показывал цвета и текстуру косметики без всякого тайного смысла. Вот.
1: Ну, что сказать?
0: Я проживаю вообще в разные времена.
1: Вообще.
0: Я так понимаю.
1: В свое время были клипы, помнишь, когда у «Руки вверх», там он красится, прям сидит.
0: Да, да, сейчас они же этот клип перезаписали.
1: Нет,
0: этот клип запрещен.
1: В плане я имею в виду, тогда это было можно.
0: Да, ну, тогда то есть, было можно все. Ничего. Нет, вообще вот это вот нулевые, это была абсолютная свобода в шоу-бизнесе.
1: Свобода,
0: было можно абсолютно все, да. И снимали эти какие-то там радужные клипы, все это как будто приветствовалось.
1: Да.
0: Сейчас группе Тату запрещено. Законном там, основании. Петь не эти песни, а вот конкретно «Я сошла с ума». Нельзя, ребята, им петь. Поэтому они на своих концертах поют ее на английском языке. Да, на английском языке. Так, идем дальше.
1: Так.
0: Анна Седокова впервые рассказала о насилии в браке с Янисом Тиммой. Значит, она написала у себя в сторис следующее. «Я ушла от него, потому что у него были проблемы с агрессией. Однажды, в день Святого Валентина, он меня очень сильно избил. Так что утром у меня половина лица была синяя. Я очень пытаюсь жить дальше. Я очень стараюсь, мне очень-очень сложно, но я живу. Просто дайте мне возможность жить дальше», написала Анна Седокова. «Как я тебе зимой, когда он покончил с собой так театрально, я тебе и говорила, у него проблемы,
1: да.
0: Не все в порядке у него с головой, да? То есть повеситься в жилом доме напротив дома Анны Седоковой, потом позвоните Анне, что он написал, да? Позвоните Анне, поставил себе на заставку телефона. Все это делает только больной человек. И она вот тут объясняет, то есть она все время молчала, почему он покончил жизнь самоубийством, да? Жизнью, как распрощался, ну, в общем, вы поняли. Вот, а теперь она...
1: Дала комментарии.
0: Дает комментарии. Она говорит, что с первой до последней секунды вся моя жизнь была и будет о нем, с первого вздоха, но я больше так не могу. Я все это время очень старалась скрывать наши абьюзивные отношения. Также она выложила его фотографию, где он лежит, на груди у него нож. И он спит с ножом. И она говорит, мне повезло, в эту ночь он заснул с ножом. Он кидался им в нас, но потом он устал и заснул. И когда он уснул, у меня получилось выбраться из комнаты и увести ребенка. Вот, посмотри. Вот он спит с ножом.
1: Да-да-да.
0: Представляешь? Вот. И она выложила. Она говорит, что он кидался. Потом она выложила фотографию у себя в сторис, где он, значит, кидал в нее ножом и стены дырявил этим ножом. Да, вот ты понимаешь, как это опасно, еще такой двухметровый дядечка такой, да? Так, и она хотела, певица еще хотела рассказать об избиениях 2 года назад, но тогда решила не провоцировать скандал. Также она написала, что она типичная жертва домашнего насилия. Ну, короче говоря, он ее там бил, избивал, у него были такие какие-то прострелы в голове.
1: Ну, понятно,
0: все с ним было не... Ну, короче говоря, свистела у него фляга.
1: Фляга.
0: Очень жестко.
1: Летела.
0: Кукуха летела, он ее ревновал, потом он ее, значит, избивал, потом, если она там чуть подвыпьет, он ее затаскивал в ледяной душ, обливал ее водой, приводил ее в чувство. Вообще бред полный. И вот как с первого... Я вообще Анну Седокову не люблю.
1: Да.
0: Но в этой ситуации я полностью на ее стороне.
1: Да, да, да.
0: Ну, вот тут понятно, она выложила фотографии, все свои заметки, она все выложила о том, что... Но у нее нестабильная такая психика была, конечно же, да?
1: Да.
0: Так, все, идем дальше.
1: Давай.
0: Лионель Месси стал приглашенной звездой в промо «Человека-паука 4».
1: Да, классная
0: промо. По сценарию
1: промо.
0: Аргентинский футболист и Питер Паркер случайно встречаются в кофейне в Нью-Йорке. Футболист признается, что ищет Человека-паука, и Питер, шокированный знакомством со звездой футбола, быстро возвращается в кофейню уже в костюме супергероя. Затем
1: Питер.
0: Они вместе... Кто?
1: Питер.
0: А я что сказала?
1: Питер.
0: Питер? Серьезно?
1: Да.
0: Старость. Видишь, у меня день рождения, я постарела. Скоро для меня
1: не могу.
0: Секс.
1: Да, кстати, если что, кто хочет поздравить хозяйку в личку. Да, я просто сидел долго.
0: Значит,
1: из всего этого выделил. Такой думаю, Питер Паркер, он вообще просто сейчас...
0: Ладно, все, получится сказать.
1: Давай.
0: И Питер, Питер,
1: да,
0: правильно?
1: Да, правильно, правильно.
0: Питер, шокированный знакомством со звездой футбола, быстро возвращается в кофейню уже в костюме супергероя. Затем они вместе полетали на паутине. Даже не знаем, кому все-таки повезло больше. Но все-таки для меня Человек-паук навсегда остается
1: да, я понял, Тоби Магуайр.
0: Да, Тоби Магуайр. Мне он очень нравится. А вот этот Холланд не особо нравится.
1: Я тебе скажу
0: так. Он какой-то абьюзер.
1: Они все втроем появляются в одном фильме, здоровский.
0: Да. Виктория Боня объявила войну синтетическим трусам и бюстгальтерам. Блогер призналась, что решила избавиться от синтетической одежды, на которую тратит десятки тысяч долларов. Теперь Виктория собирается носить только одежду из натуральных тканей и для наглядности разрезала несколько бюстгальтеров, а также купальник от Шанель. Ну да, конечно же, да. А я об этом всегда говорила. Вот пока мужчины говорят, носи кружевное белье, все, иди лесом. Мы носим трусы честной женщины. Вот эти вот ХБ, чтобы вентилировало, обязательно на размер больше.
1: Да ты че?
0: Да, чтобы там нигде ничего там не натирало, не въедалось в кожу, да? Обязательно, вот такие вот в горошек. Вот, посмотри, у меня
1: почему?
0: Какие. Вот.
1: Фу.
0: Вот, вот примерно такое, понимаете,
1: реально,
0: ребят?
1: Реально в горошек.
0: Да, вот такие вот, у меня сегодня беленькие такие в розовый горошек. Ну, неважно, но это все ХБ. ХБ. Ни один мужчина не носит на себе синтетическое кружевное белье, чтобы как-то подчеркивать свои гениталии для того, чтобы нравиться женщине. Правильно и делаете, мужчины.
1: Потому что
0: правильно
1: это не
0: и делаете.
1: Красиво выглядит.
0: Красиво, красиво. Но вы, мужчины, правильно и делаете. Вы заботитесь о своем здоровье. Тут я согласна с Викторией Бонни. Да. Не надо носить вот это вот всякие кружева. Это все синтетика.
1: Это
0: как целлофановый пакет. Это вообще пластиковая одежда.
1: А кружева нельзя сделать, например, из ХБшной как-то красиво?
0: Нет, нет, нет.
1: Вообще
0: ну, там будет какой-то примесь, но все равно там будет вот этот вот, значит, замешана синтетика. Потому что они должны так тянуться красиво. Потому что хлопковое белье, оно же так растянется и все потом, да, не может.
1: А если, например, какой-нибудь там стретч...
0: Ну, нет, стретч это что же синтетика?
1: А, да?
0: Ну, хотя бы там вот 5% вот этого стретча, да, а 95% там хлопок.
1: Ну, в общем, это изобретатели одежды, что-нибудь сделайте.
0: Женщины, я забочусь о вас. Прекратите.
1: А я вас, мужчины.
0: Выбросьте все эти стринги, все эти кружева,
1: нет,
0: не
1: нет,
0: надо.
1: Не выбрасывайте.
0: Не надо стараться. Я знаю, что это вы делаете для своих любимых мужчин.
1: И
0: не
1: нам
0: надо.
1: Это приятно, надо.
0: Не надо, не надо.
1: Надо.
0: Давай
1: но нам
0: так.
1: Надо.
0: Пусть твоя жена носит, другие пусть. Не носите. Все, синтетику убираем, ребята.
1: Ну как другие
0: убираем.
1: Не носите, а вдруг?
0: Потом будут проблемы. А ты знаешь, что такое
1: не каждый
0: белье
1: день, я
0: может даже
1: подожди.
0: Вести к бесплодию?
1: Стоп. Не каждый день. Это получается там раз, ну ладно, преувеличивая.
0: 2 раза в неделю.
1: Да, например.
0: И то
1: в
0: не дольше 1 секунды.
1: Вот, и все.
0: А все другое время
1: ХБ,
0: ХБ носим, ребята. ХБ, девочки, девочки, ХБ. Так, Анджелина Джоли впервые за 10 лет откровенно рассказала о личной жизни. Голливудская актриса призналась, что после развода с Брэдом Питтом в 2016 году она ни с кем не состояла в отношениях. Понять звезду можно, их бурный бракоразводный процесс продлился целых 8 лет. Что она сказала? Честно говоря, я не встречалась ни с кем с момента развода уже лет 10.
1: Ну да.
0: И мне кажется, что эта сторона моей личности не является центральной в моей жизни, если я сосредоточена на детях и семье, рассказала Анджелина Джоли, значит, репортерам. Да, но самое главное, что многие пользователи говорят, что это все проклятие Дженнифер Энистон.
1: Да на самом деле у нее же был роман с Уикенд. Чего она врет-то?
0: Да, дело не в этом. Тосечка, мне кажется, вот Анджелина Джоли, она такая немножечко, она тоже поехавшая.
1: Конечно,
0: у
1: после...
0: нее нестабильная психика.
1: После того, что она была замужем за Билли Боб Торнтоном, это вообще уже сразу...
0: Да, и потому что она всякие препараты принимала, она была человеком зависимым, но у нее все, не все в порядке.
1: А ты видела теорию, что, возможно, один из детей... Анджелины Джоли, да, и Брэда Питта, как они говорят.
0: Да.
1: На самом деле, сын не Брэда Питта, а ее брата. Представляешь, у нее же такие с братом очень тесные отношения.
0: Да, ну, и даже они некоторых... это просто слухи.
1: Это пусть, я говорю, теории. Опять же, ты же знаешь, я люблю эти...
0: по теории, ты
1: теории
0: как бы
1: заговора.
0: На эту планету...
1: Подожди, нет.
0: Прилетел.
1: Нет, подожди, смотри, есть много фотографий, подтверждающих, что они где-то даже
0: но
1: целовали.
0: Они там губы целуются,
1: вот.
0: Да,
1: да, совсем не братские поцелуи,
0: да.
1: Понимаешь? Угу. И не зная, что там они принимали и что они, как они вообще общались, да, тем более.
0: Угу.
1: Кто знает по молодости, что они там
0: вычислили. А что ты так кричишь-то, что ты орешь-то?
1: Нет, просто я про теорию. А вообще, как бы... Ну, то, что это проклятие Дженнифер Энистон, я не верю.
0: Не веришь?
1: Нет.
0: А в это веришь?
1: Это да.
0: Ну, я больше верю
1: нет,
0: в проклятие.
1: Подожди, потому что она же с The Weeknd встречалась, она даже приезжала к нему на концерт, это
0: может,
1: писали все СМИ.
0: Может, они просто друзья.
1: Да ну прям.
0: Ну да, она такая немножечко с приветом, конечно,
1: да.
0: Женщина. Ну ладно, ребят, вот и все. Рубрика новостей подошла к концу.
1: Да.
0: Переходим к вашим сообщениям.
1: И поздравлениям хозяйки с днем рождения.
0: Обязательно, обязательно напишите нам по теме, какие манипуляции вы считываете сразу.
1: Кто хочет скинуться на подарок, пишите. Поздравить, точнее, хозяйку. 8700, я вам отправлю 107, в личку.
0: 8-700-107-10-22.
1: Нет, там другой номер.
2: Вот уже 10 лет. Каждый будний день.

0: Energy FM є жарнама.
1: Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается. У Васаби день рождения. Вот уже 10 лет. Твое утро начинается правильно.
2: Итак, ребят, мы сегодня обсуждаем популярные манипуляции, на которые вы чаще всего нарываетесь, возможно, сталкиваетесь. Да что со мной?
3: Что, блядь?
2: Манипуляции, с которыми вы очень часто сталкиваетесь,
3: давайте, да, обсудим.
2: Или же вы используете какие-то манипуляции.
3: Друзья, если, да, кто, ребята, хочет поздравить хозяйку, вы напишите, что вы хотите поздравить ее. Я вам скину в личку ее номер.
2: Ух ты, как
3: это
2: старается.
3: Всем желающим.
2: Да, а но я целый 1% дам Тосечке.
3: Потому что день рождения только раз в году.
2: А ты должен был сказать, она целый год старалась,
3: целый год
2: для вас
3: старалась
2: поманипулировать,
3: для вас.
2: Поманипулировать.
3: Да, поэтому сегодня такая тема. Она целый год для вас старалась.
2: А еще скажи, что я могу тебя побить, если вот они не скинут.
3: Да, пожалуйста, там она меня еще и побьет, что мы не выполним ее
2: вот
3: мечту.
2: Вот так выглядят манипуляции.
3: Скажет, ты плохо старался для хозяйки.
2: Вот-вот-вот.
3: Поэтому так. Напишите, кто хочет ее поздравить. Да можно же эту женщину. Вы все говорите, мы тебя так любим, Элечка. Мужчины такие, Эля, ты такая красавчик, женщина. Ты моя сестра, ты думаешь так же, как и я. Что вы не можете отправить? Я хочу поздравить Элечку.
2: А в прошлом году почему меня классно поздравили?
3: Да.
2: Мне насобирали на золотой браслет. Я очень благодарна.
3: А в этом даже на цветы я еще пока не вижу.
2: Мне скинули, знаешь, сколько? Сейчас я тебе скажу. 18 тысяч тенге.
3: Вообще здорово.
2: Круто. На букетик.
3: Нет,
2: цветов.
3: Те, кто скинул, вы красавцы, а те, кто вот отсиживается, это вообще...
2: Все, тихо, Тосечка. Ладно. Так, есть такое сообщение. Буквально вчера немного схитрил, я манипулировал, попросил жену сделать мне массаж и сказал, завтра ведь 100% обещают дождь. Неужели ты хочешь стоять на остановке и потом 30 минут ехать на автобусе до работы? А если сделаешь мне массаж, то с комфортом поедешь со мной на машине. В итоге мой маленький план сработал, массаж я получил, и сейчас едем с женой на работу.
3: Ага. Привет, супруги, и тебе тоже.
2: Давайте мы вам отправим сертификат от Platinum Spa, да, пусть не ваша супруга. Чего?
3: У
2: чего?
3: Нас же один оставался.
2: Да?
3: Да.
2: Ну вот один, отдадим.
3: А ты же до этого сказала уже кому-то там.
2: Так вот я озвучиваю. Да,
3: прости,
2: да.
3: Хозяюшка.
2: Да, чтобы вы уже не манипулировали своей супругой, вам массаж делали специально
3: спа,
2: для этого обученные люди. Да.
3: Тайский так. Массаж.
2: Здравствуйте, уважаемые Васаби. Эльвира, поздравляю вас с днем рождения, хозяйка. Желаю вам крепкого здоровья. Спасибо большое.
3: Еще,
2: ребята,
3: пишите
2: но
3: теме.
2: Все-таки пишите по теме.
3: Да.
2: По теме пишите.
3: И спрашивайте так. Номер, я вам отправлю.
2: О, это тема моей мамы. Она королева манипуляции, пишет слушательница. Нога потянула, голова болит, что-то давление упало. Но это начинается именно тогда, когда она не права в разговоре, либо ей не интересен разговор. Она очень любит внимание. Если я говорю по телефону, она начинает со мной параллельно разговаривать. А кто на по гороскопу? Случайно не рыбы? Так, вот еще. Так, что тут нам написали? Нет, нам надо писать по теме. Так, вот еще пишут. Здравствуйте. Мной манипулирует постоянно папа. Говорит, что у него хватает сердца, как только я с ним спорю. Стараюсь с ним не спорить, а больше дарить ему подарки и позитивное настроение. Так, Эльвиру с днем рождения. Быть всегда на позитиве. Больше хвалить Антона. Этого никогда не будет, ребята. Никогда.
3: По это теме... будет, если вы будете скидываться и на подарок.
2: Руслан пишет. По теме. Все мы друг друга манипулируем. Я манипулирую женой с одной единственной целью. Жена манипулирует мной для достижения многих целей. Главное, чтобы эти манипуляции были взаимовыгодны, написал Руслан. Вот, кстати, у меня немножечко вопросы к слушателю, который, получается, ездит сам на авто,
3: так.
2: А жена должна стоять на остановке.
3: А, это вообще не понимаю.
2: И ездить на автобусе.
3: Тебе
2: серьезно?
3: Трудно довезти ее, что ли?
2: У меня совершенно другая история. Я езжу на авто, мой супруг, если ему надо, пускай добирается как хочет. И денег на такси я ему не даю. Пусть ездит на автобусе. Не надо тратить мой семейный бюджет. Все. Так и надо, девочки, вот так и надо. Так, Антон, ты сегодня будешь включаться в разговор, или ты так и будешь вести переписку со своей супругой?
3: Нет.
2: Так, еще раз извиняюсь. Доброго утра, Васаби. Извиняюсь, что не представился. Меня зовут Леонид Сайкин. Что касаемо сегодняшней темы, очень часто люди пользуются моей добротой и принимают это за слабость. Я это все понимаю, но все равно не могу отказать. И сколько раз говорил себе, пошли всех один раз, не могу. А манипулировать кем-то я не могу. Эльвирочка, еще раз днем рождения. Леонид, спасибо большое. Леонид, можно мы тебя отправим в развлекательный комплекс «Эсперанза»?
3: Я тоже с удовольствием.
2: Да. Можешь написать, пожалуйста, мне в личку. Мне в личку напиши, да. Потому что я сейчас выйду из этого сообщения, я уже потеряю контакт. Я
3: на
2: объясню,
3: целых 20
2: как, где ты можешь забрать
3: тысяч
2: свой подарок.
3: Тенге, между прочим. И
2: да,
3: там
2: на 20 тысяч тенге.
3: Ночной клуб «Хит Ретро». Ресторан. Да. Среднеземноморской кухни.
2: Вот Ольга написала: мной практически невозможно манипулировать, я телец, но только один человек экспериментирует, это мама. Она в возрасте и живет уже с нами. Она старается что-то делать, и главное, это готовит еду. Готовит вкусно, но своеобразно. Когда выражаешь пожелание, чтобы было поменьше масла или болгарского перца, она реагирует так: или ешьте так, или вообще никак готовить не буду. То есть, либо белое, либо черное. Я считаю, что это манипуляция. О, мы тоже такое не любим, мы сталкивались.
3: Я скажу так.
2: Да, или же, как только ты делаешь какое-то замечание там, ну тогда делай сама.
3: Да, ты знаешь, есть такое правило, вот вроде бы мама всегда говорит, ты главное говори мне честно, да, там, что там тебе не нравится, чтобы у нас по душам.
2: Да, да, да, как только ты говоришь.
3: Мама всегда права. Если нет, смотри правило 2, правило 2, если мама не права, смотри правило 1. Понимаешь?
2: Да. Эльвира, милая, с днем рождения. Спасибо большое, Анечка. Хотелось спросить, смирилась ли ты с тем, что тебе больше, чем 30? Голос твой, энергия в нем звучат не старше. Я люблю цеплять игнорщиков в разговоре фразой не по теме. Так, наша беседа, 90% игнорщиков сдаются и отвечают. Дурацкий вопрос был от тебя, Анечка. Приняла ли ты свой возраст, ведь тебе уже давно за 30? Ну, да. Потому что мне когда-то... Я нормально отношусь к старению, вообще к возрасту. Почему? Мне ведь когда-то тоже было 18, 25 не было. Я радуюсь. Я с радостью принимаю любой свой возраст.
3: Я тоже.
2: Да, не принимать возраст и старость, да, это значит умереть молодым.
3: Да, нет, смотрите, просто...
2: А мы этого пока не хотим.
3: Иногда люди просто сами загадывают то, что они вот... сами даже не думая, точнее, загадывают себе какую-то отрицательную энергию. Вот когда они говорят, я боюсь старости, я не хочу стареть. Ну, вы не постареете, вы умрете молодым.
2: Махабат нам пишет, я вовсе не манипулирую, просто случайно так получается, что все делают, как я хочу. Махабат, вот
3: Махабат,
2: она умеет управлять обществом.
3: Ты знаешь, у меня есть друг, который, точнее, был друг, он мне, знаешь, как говорит, ты Дарт Вейдер. Я сейчас объясню, к чему это, да? То есть я поклонник «Звездных войн», а этот человек, то есть там он мог буквально силой, да, там управлять кем угодно. И вот он всегда поражался, говорит, я не знаю как, мы сидим в одной комнате, ты можешь сам взять, налить, к примеру, себе чай, но ты как-то делаешь, что я тебе встаю и наливаю, хотя я всегда против этого. Я говорю, ну не знаю, как так работает.
2: Так, здесь написал Рус, то есть вы сейчас дали сертификат абьюзеру, который без массажа хотел супругу под дождь отправить пешком? Интересно. Так, все. Так, как звали там абьюзера? Сейчас подождите, ребята.
3: Подожди, Элечка, это же не абьюзер, это же манипуляция.
2: Так, подождите, сейчас вот Гани Ержанулы. Гани Ержанулы, мы отменяем подарочек, все, мы тебе его не даем, ты абьюзер. Все, ты не нравишься нам и нашим слушателям. Так, вот еще, вот про маму, манипулятор.
3: Давай.
2: Вот хотелось, да, сказать, что она либо рыба, либо рак. Она рак, Антошка.
3: О, да, о, это, я не сомневался, я сразу хотел сказать ракини.
2: Так, а я манипулирую мужем, нам пишет, говорю, я такая молодая, посмотрела на тебя старого. С днем рождения, Эльвира, с уважением, Динара из Кокшетау.
3: О, Кокшетау, привет вам всем.
2: Вот
3: как
2: еще,
3: у вас настроение,
2: моя
3: как
2: дочка, прирожденный манипулятор. Ей всего 5 лет, как она всех обводит вокруг пальца. Это просто высший пилотаж. Как истинная девушка, она и надавит, и поплачет, и похвалит. И в любви признается, но свое получит. Единственное, кто не ведется на ее манипуляции, это только я. Зарина Никатова написала нам. Так, еще здравствуйте, Эльвира, скажите, а сегодня будут шуруповерт разыгрывать? С днем рождения
3: уже
2: вас, Эльвира.
3: Уже разыграли.
2: Уже разыграли,
3: 1 июля.
2: Ребята, уже разыграли.
3: Вы не думайте, что мы каждый день
2: да,
3: будем.
2: Мы сегодня будем дарить целую корзину деликатесов от белорусские продукты номер один. Будем играть только с ватсаперами.
3: Да.
2: Только с ватсаперами. Так, здравствуйте, Эльвира, поздравляю вас с днем рождения. Скажите, пожалуйста, все ли отозвались на ваш день рождения? У меня бывает такое, что у меня очень много друзей, но когда у меня день рождения, они все пропадают. Вот так вот вы стараетесь для слушателей, а они могут подпропасть сегодня. Вот,
3: это да, конечно.
2: Вот посмотрите на своих слушателей и больше не старайтесь. Странное сообщение. Вот просто такое краткое сообщение прислали.
3: Ну, хозяйка, я понял,
2: да,
3: просто
2: кстати,
3: знаешь, к чему
2: сегодня
3: это.
2: Меньше. Сегодня
3: да.
2: меньше. У нас сегодня 20 сообщений.
3: Ты знаешь, вот если бы мы сегодня шуруповерт разыгрывали, сегодня было бы больше.
2: Да.
3: Да, но
2: да.
3: сегодня же день рождения
2: так,
3: твое.
2: Сегодня рождаются самые лучшие люди на свете. У меня младшего тоже сегодня день рождения. Очень люблю его. Особенный мальчик. Он пусть растет самым лучшим джигитом.
3: Мы тоже его поздравляем с днем рождения.
2: Да.
3: Да, присоединяемся.
2: Так, здравствуйте. Мной манипулируют две мои дочки. Я просто не могу их ругать. Они сразу включают свой щенячий взгляд, обнимают меня. Эля, с днем рождения. Всего самого доброго. Рус. Спасибо. Так, привет, любимки. Мой муж мной манипулирует. Запрещает мне встречаться с подругами, ходить в залы вообще куда-либо, угрожает. Или мы живем вместе, или ходи куда хочешь, но живи одна. Все время нужно уделять ему время. Елена, жесть какая. Зачем вы живете с такими абьюзерами, а? Зачем вам это надо? Я не понимаю.
3: Ну, я же, например, смотри, помнишь, ты мне дарила майку душнила?
2: Да.
3: А у тебя какая майка?
2: Абьюзер.
3: Я же как-то с тобой живу.
2: Так я тебе деньги плачу за это.
3: Ну, так-то оно так.
2: Ну, и тебе не приходится со мной спать и делать мне массажи.
3: Вообще просто.
2: Ты просто хотят... сидишь, вот тут в студии придешь, там что-нибудь там поговоришь, поплымкаешь что-то в микрофон,
3: значит,
2: и все, да.
3: Да.
2: Вот-вот-вот.
3: Богиня.
2: Посмотри, дальше ноль сообщений.
3: Жаль, что я атеист.

0: Казахстане не так много эфирных дуэтов, которые проходят десятилетия вместе. Азарова и Павлов. Исключение. 10 лет в Васаби. Каждое утро. Без пауз. Кто еще так может?
1: Да никто не может, ребята. Вот уже более 10 лет. Мы можем говорить, да, более 10 лет. Мы с вами каждое утро. Ребят, всех приветствуем на волнах Energy FM.
2: Кстати, сегодня у хозяйки день рождения.
1: Пишите нам по теме. Тема такая: с какими манипуляциями вы чаще всего сталкиваетесь, пока у нас лидируют мамы.
2: Да.
1: Так, оставайтесь такой же прекрасной. Вот пишут: с днем рождения. Спасибо, ребят, всем за поздравления. Извиняюсь, что так поздно только смог начать слушать по теме. Всю жизнь не умел манипулировать, но пришлось начать учиться. Как только получил руководящую должность.
2: О, вы руководитель?
1: Он руководитель.
2: А почему до сих пор вы не спрашиваете, куда отправить поздравления
1: Обалдеть.
2: Хозяйки?
1: Так, привет, Элечка, с днем рождения. Желаю горы денег, здоровья, чтобы их тратить не на него. У нас в семье мной только дочка пытается манипулировать, и даже иногда у нее получается, в остальном манипуляции и абьюза у нас в семье нет почти. Кошка иногда абьюзит попугая. Вот написал нам «Руки в масле». Написал нам. Так, подождите, ребят, мне тут звоночек, кто-то мне прислал цветы. Ну неужели? Сейчас
2: Вау,
1: я сбегаю за цветами.
2: Да, конечно. Так, друзья, пока вот хозяйка, да, получается, я буду читать ваше сообщение. Так,

0: Так, подождите, пока она вышла, у меня вопрос к вам. Что такое? У нее сегодня день рождения. Вот давайте так, я вам озвучу ее номер прямо в прямом эфире. Давайте скинемся ей на подарок. Ну, ребят, более 10 лет она вот для вас меня ругает, называет там всякими словами Мурата, Ержана. А для вас там все это вот ля-ля, тополя. Вы же любите, когда она говорит там какой-то такси-тайм или еще что-то, или свою правду. Ладно, давайте слушайте ее номер. +7 775 740 38 48. Это хозяйкин номер. Давайте скинемся ей на подарок, на ее мечту. Еще раз, кто не успел. +7 775 740 38 48. Быстрее записывайте, потому что если она услышит, что я ее номер в прямом эфире сказал, она меня просто повешает. Еще раз. +7 775 740 38 48. И пишите: с днем рождения, Элечка. +7 775 740 38 48, пока она не пришла. Итак, а теперь перехожу к вашим сообщениям, она идет. Так, Эльвира, с днем рождения вас, хозяйка эфира. Хорошего настроения вам. На вечер пусть сбудутся все мечты ваши. Ага, как они сбудутся, если мы не скидываемся на ее мечту? Корзину белорусской продукции вам в подарок, если я не выиграю ее. А, если я не выиграл ее. Не понял? Чуть-чуть, ну ладно. Так, здравствуйте, любимое радио. О, хозяйка, да, это тут вот, да, вот сообщение.
1: Ребята!
0: Вау, какие
1: ребята,
0: красивые! Но не красивее, нет, чем мои.
1: Подождите, мне вот, смотрите, прислали пакет цветов.
0: Да, не красивее, чем мои, да, между прочим.
1: Тут написано: цветы от Сергея. Сергей, спасибо тебе большое за цветочки. Ух, как Сергей, неприятно. Сергей. Я прям же все разволновалась. Ребята, спасибо всем за поздравления. Вот такие красивые, да, цветы. Но, конечно, букет очень красивый, но не лучше, чем твои цветы.
0: Спасибо,
1: Тошечка, не ревнуй. Да. Спасибо большое. Так, что нам еще тут написали?
0: Так, девы, Семейки, Бастуз, Щучинск, Жесказган, Балхаш, Талдыкурган, Алмата. Да,
1: нормально себя вел,
0: да,
1: пока меня не было.
0: Ну, тут так поздравляли тебя, но не
1: просили. Спасибо, да, за поздравление.
0: Но что самое интересное, не спрашивали твой номер, чтобы я отправлял для поздравления.
1: Не отправляй, ты чего?
0: Надо.
1: Ты чего, все будут знать, не надо. Не-не-не-не.
0: Для поздравлений.
1: Так. Доброе утро, Васаби. Эльвира, с днем рождения, всего самого наилучшего, спасибо. Антон, тебе большой доли от этого... От поздравлений.
0: Ой.
1: По теме: я манипулировал дочкой, ей 4 года, тем, что если мы не будем чистить зубки, то пойдем к доктору. С тех пор она каждый вечер без напоминаний перед сном сама чистит зубки. Нурлан, молодец! Молодец! Вот это классная манипуляция.
0: Да.
1: Но детьми все-таки периодически надо манипулировать, чтобы получать вот такие вот цели. Да, достигать таких целей.
0: А так, я, знаешь, как...
1: Ты здесь не мямлил, пока меня не было в эфире?
0: Нет.
1: Ну, смотри, как? У меня.
0: Может быть, и мямлил. Я
1: что попало,
0: мямлил,
1: наверное, говорил.
0: Нет, я просто говорил, что у тебя день рождения, и пусть
1: молодец,
0: кто хочет поздравить
1: моя
0: тебя.
1: Моя дочь... Да. Тихо. Моя дочь манипулирует. Я ее ращу одна без мужа. Уже 5 лет назад. Уже как 5 лет, наверное.
0: Наверное.
1: Моей дочери сейчас 5 лет. Я не прощаюсь... никакими манипуляциями, просто меня не сломать еще.
0: Да.
1: Моя дочь очень любит хитрить, пользоваться, чтобы главное ей было хорошо. А так она девочка очень ласковая, очень хочу выиграть корзину для своей доченьки. У нее завтра день рождения. Ребята, у нас такой запрос. Мы должны с вами,
0: да,
1: играть в игру «Микс Компот».
0: Да.
1: И будем играть только с WhatsApp-ерами и дарить вам корзину.
0: Да.
1: Кто быстрее всех ответит нам на 3 наших задания одним сообщением, обязательно подпишется, тот и получит от нас призовую корзину от белорусских продуктов номер 1. Доброе утро. Когда сыну было 3 года, он пытался манипулировать мной. Когда я его поругала, в ответ он сказал: завтра я на улице кинусь под машину.
0: Ого.
1: Я погибну, а папа тебя за это поругает, что не углядела за мной. Я была в шоке. Но я не показала своего страха. В ответ я ответила: ты погибнешь, твое тело съедят червяки, а все игрушки достанутся младшему брату. Так я пресекла манипуляции.
0: Жесть какая, нифига.
1: Когда мне так говорили, я говорила, ну, примерно то же самое. Я говорю: ой, мы вообще без тебя будем радоваться. Все, все игрушки твои раздадим. Все. Но все-таки, оказывается, так делать нельзя, только ребята.
0: Нельзя.
1: Ребенок может еще больше обидеться, загнаться по этому поводу и сделать то, о чем он говорит. Все-таки лучше к этой ситуации не подходить вот так жестко, ребята, вот честно. А мало ли что, мы же не знаем, что у ребенка в голове, да, всякое возможно.
0: Я тебе так скажу. Когда я в детстве рос, мне говорили: пойдешь, вот, ну, когда вешали сюда тебе на шею ключик, чтобы ты, во-первых, не потерял, и говорили, пойдешь на, ну, куда-нибудь там на речку, на водоем, утонешь, не приходи домой.
1: Да, и нам еще на днях, где-то вот когда-то нам написала слушательница, ну, примерно вот в течение этого месяца, она сказала, что у них мальчик, значит, сосед, соседский мальчик, он манипулировал мамой. Что там, ну, сами понимаете, наложит на себя руки. Она сначала терпела, потом сказала, иди вперед, наконец-то, скорее бы ты уже это сделал, потому что мы уже устали от твоих манипуляций. Он написал записку, которую нашла полиция, где он указал, что я ухожу из жизни, потому что мама мне сказала уходить из жизни. И теперь завели на нее уголовное дело, Антон.
0: Ничего себе.
1: Да, вот такая жесть. Переходим. Поэтому будьте осторожны. Подожди.
0: А, ладно.
1: Подожди. Сейчас мы еще сообщение озвучим. Привет.
0: Привет.
1: Привет, ребята, с днем рождения, Эли. Здоровья, долгих лет. Спасибо большое. Так, подождите. Я рак. И как-то само собой получается манипулировать. Манипулирую всеми, даже котом. Антону и Мурату привет. Спасибо, Даник. Спасибо большое.
0: Даник, а что рак ракини не скинет на подарок, что ли?
1: Скинет, надеюсь. Так, бонжорно, сеньор Антонио, сеньорита Эльвира, с днем рождения вас, спасибо. Вчера видел Антонио на Тостаке, модный, одетый в красных шортах и красной кепочке. Я ему кричал, васаби, по теме. Все в этом, мире манипулируют друг другом. По скриптам, если есть ошибки, сори за рулем, дождливую погоду.
0: Да, привет тебе.
1: Антошка, я смотрю, ты здесь всем, да, со второго планшета подсоединился и отправляешь мой номер телефона.
0: Ну а что?
1: Не надо так делать.
0: Почему? У тебя день рождения сегодня. А то, нет, честно, вот, ну как бы, ребят, ну что такое вообще?
1: Эля, поздравляю с днем рождения. Всего тебе наилучшего. Насчет возраста я тоже не жалею, что мне уже 51. В этом есть и плюсы. Никто уже не докопается до тебя на улице. Эй, черт, есть копейки, а что-то говорят? Татешки не скажут обидные слова, давай останемся друзьями. В автобусе тебе уступают место, и тебе не грозят венерические заболевания? Слушай, ну везде могут докопаться, твой возраст вообще не помеха. А вот насчет манипуляции, это плохая, эгоистичная привычка, и ею только обладают мой рыжий кот. Привет, Кокшетау. Ребята, мы целый шопер с подарками от компании Makita, титул групп Makita and Group, как правильно?
0: Да, титул группы Makita.
1: Да, мы будем дарить нашим лучшим ватсаперам, да. Поэтому присылайте какие-нибудь классные истории.
0: Сообщения.
1: Да, по теме. И автор лучшего сообщения у нас получит приз.
0: А вот, хозяйка, смотри, во втором часе у нас все равно присоединяются.
1: А мы перешли во второй час, оказывается.
0: Другие слушатели, я хочу вам сказать, что сегодня главная новость – это хозяйкин день рождения.
1: Ой, спасибо, ребят, за поздравление.
0: Если кто хочет поздравить ее, напишите мне. Я в личку отправлю вам ее номер, и вы можете лично ее поздравить.
1: Ух ты, а ты что так стараешься?
0: Ты же сказала, 1% мой.
1: А, 1%, да, 1% твой.
0: Поэтому откат, давайте, откат.
1: Так, тихо. Я, когда хочу получить желаемое, в основном от мужа, поддаюсь его манипуляциям специально, чтобы сработали мои. В итоге довольны оба.
0: Где наши дорогие слушатели, которые, Элечка, мы тебя так любим, мы хотим тебя поздравить.
1: Все, остановись, Тошечка, мы, оказывается, перешли в следующий час. Давай,
0: вот
1: Морочка, сделаем перерыв.
0: Вот что делает 1% животворящий.
2: Самый продолжительный утренний дуэт Казахстана. Азарова и Павлов. 10 лет в эфире. Васаби. Шоу, которое хочется слушать снова и снова.

0: ж, самое время заглянуть в будущее и спланировать свой день. В утреннем шоу «Васаби» гороскоп.
1: Ботазарова и Павлова.
2: Ребята, всем доброе утро. Сегодня приветствую вас на волнах Energy FM.
3: Рекорд
2: спасибо.
3: Мы побили.
2: Ребята, спасибо всем за ваши поздравления.
3: 28 тысяч тенге.
2: Нет, 38.
3: А, 38.
2: 38 тысяч
3: прям
2: тенге.
3: Прям рекорд побили.
2: А что такого? Мне очень радостно. Ребята, спасибо вам за ваши поздравления. Ну, знаешь, 38 тысяч тенге просто с небес не падают. А мне слушатели мои подарили. Вот так-то.
3: Ну, хотелось бы просто на твою мечту, на обезьянку.
2: Ну, у меня же ты есть, ты моя обезьянка.
3: Нет, ну просто там они забывают, что 1% мой.
2: Так, если...
3: Поэтому надо еще
2: так,
3: поздравлять.
2: Из 38 тысяч сколько я должна тебе 1%? 380 тенге? Я тебе закину 380. И то... Нет, вообще не 38, 48, там 10 тысяч закинул Ренат, мой брат. Так, привет, ребятушки, с днем рождения, красавица Эльвира, спасибо большое. Тот самый мастер манипуляций. Я говорю одно, а коллеги думают, чтобы выбрали сами. А, и это, да, работает на меня. Номер Эльвирочки не запомнила, напишите, пожалуйста. Айнура из Алматы. Айнурочка, красоточка.
3: В смысле не запомнила? Антон, она так скинет. Говорит, как будто я вслух это разговаривал.
2: Так, Элечка, с днем рождения, спасибо большое. Ребята, пожелайте мне много здоровья, чтобы я с вами была еще год, а через год еще будете желать каждый год, да? И я буду с вами и не буду болеть, буду приходить на эфир.
3: Да, вы когда желаете, еще сразу отправляйте. Я хочу поздравить Эльвирочку, я отправлю номер и поздравить ее лично.
2: Так, вот подожди. Вот когда... Подожди, я сейчас напишу, спасибо, напишу.
3: Да.
2: Так, подождите, ребят, потеряла
3: вот смотри,
2: ваше
3: например,
2: сообщение.
3: Кто-то вот хочет не
2: Антон,
3: просто.
2: Антон, ну что ты так завелся, да
3: на
2: ладно?
3: Подарок, а от себя лично
2: ну,
3: поздравить.
2: Хватит, Антон, остановись. Ладно. Ну ты, зачем ты позоришься? Не позорься.
3: Да я не позорюсь, просто
2: так,
3: ты хозяйка эфира.
2: Дорогая Элечка, с днем рождения вас. Всего самого наилучшего. По теме у меня манипулятор-директор. Опа, мы это любим.
3: Да.
2: Который вечно говорит о повышении, а потом из-за маленького косяка одного из сотрудников резко все отменяет, делает его врагом номер один и дает всем понять, что если бы не он, получили бы повышение. И вот вы сами во всем виноваты. Или как-то он предложил мне поездку в командировку, намекнув, что типа погуляем там заодно вместе, ему 75 лет. Когда я отказалась, через время он сказал, что ты сама никуда не хочешь ездить и развиваться, и сама во всем виновата. Потом я поняла, что он все время врет и переворачивает все так, что мы сами все виноваты. А еще, ребят, самая сильная манипуляция, да, это когда ты первый обижаешься. Вы знаете,
3: да?
2: Что кто первый обиделся,
3: тот и прав.
2: Всегда. Да, это работает, ребят. И еще, какую мужскую манипуляцию я не люблю?
3: Да, какую?
2: Вообще, этой манипуляцией занимается каждый мужчина. Мужчина, хоть вы мне сегодня меня и поздравляете, можно немножечко
3: Давай, конечно,
2: перемою вам косточки. Да. Что делает мужчина? Он нарочито делает себя в домашнем хозяйстве беспомощным.
3: Так.
2: То есть он, он делает плохо. Например, жена ему сказала, там, приберись, там, помоги мне что-то сделать. И он все делает нарочно очень-очень плохо.
3: А, это классика.
2: Для чего он так делает? Для того, чтобы ты больше к нему не обращалась.
3: Да. Ой, да, понимаешь? Я сам это сама сделаю.
2: И он все время строит из себя такого беспомощного в хозяйстве, в домашнем, или в воспитании детей, чтобы женщина отказалась от его услуг. Это такая вот сильная манипуляция. Так, по теме «Мама-рыба». Манипуляция выше. Пилотаж. О, читаем.
3: Ну, не как у Скорпиона.
2: С детства истерики с папой, давление, обмороки, все в комплекте. Недавно узнал, что все было наиграно, сама призналась, в душе я знал. Посмеялись, вместе обнял. Ведь люблю ее такой, какая она есть. Женушка еще только учится манипуляциям. Даю ей всегда пробовать манипулировать, ведь от этого я не оскупею.
3: Классное сообщение.
2: Класс. Эльвира, с днем рождения, спасибо большое. По теме, три дочки и две из них манипулируют нами, родителями и друг другом. И ведь они понимают, что слезы помогают добиться желаемого. А третья знает, что она самая адекватная и обо всем об этом говорит. А ей всего 5 лет. Всем добра.
3: А вот смотри, каждый, кто пишет «С днем рождения, Эльвира», я думал, по-любому, если он поздравляет, то снизу он пишет «Напишите номер Эльвиры, я вам отправлю на подарок».
2: Ребята, кажется, у нас нашелся победитель. Это самое необычное сообщение.
3: Давай, какое?
2: Эльвира, а вы русская? Вопросительный знак. По голосу на русскую похоже.
3: Нет, Эльвира.
2: Но мы же просили креативные сообщения.
3: Ну хотя да. Давай.
2: Ой, не могу.
3: В принципе, какая разница, да, но...
2: Ой, ребят, я даже отвечать на этот вопрос не буду. Просто не хочу. Так, с днем рождения, Эльвира. Желаю... Спасибо. Так, что еще мы будем обсуждать? О, давай прямо сейчас поиграем. Тебе скоро убегать надо.
3: Да.
2: Мне Антошка отпросился. Да. Я тоже в твой день рождения отпрошусь.
3: Хорошо.
2: Все, спасибо. Так, будем с вами играть через 3 минуты. Давай, Муратик, музыкальная пауза.
0: Васаби. Шоу «Проверенное временем».

0: Energy FM din Jarnama. Парк «Мир фантазии Алматы». Легендарный семейный парк развлечений под открытым небом. На все аттракционы безлимит. Парк «Мир фантазии Алматы». Бесконечное лето в одном билете. Проспект Абая, угол реки Есентай. Ежедневно, без выходных.
1: Болашағыңды бүгіннен баста, шынайы маңсапқа жетуді білімді таңда. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сіздерді еңбек нарығында ең сұранысқа ие мамандықтарда білім алуға шақырады. Архитектура, құрылыс, дизайн, бағдарламалау, менеджмент, бағалау, газбен жабдықтау, азаматтық ғимараттарды жобалау, қалпына келтіру және қайта құру, актерлық және вокалдық өнер. Сынды мамандықтарда мемлекеттік гранттар бар. Колледжден кейін бірден Каспий университетінің 3-ші курсына түсіп, 5 жылда 2 диплом алу мүмкіндігіне ие боласыз. Біздің мекенжайымыз Абай көшесі 10. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сапалы білім алуда сіздің жарқын болашағыңыздың кепілі.
2: В Казахстане не так много эфирных дуэтов, которые проходят десятилетия вместе. Азарова и Павлов. Исключение. 10 лет в Васаби. Каждое утро. Без пауз. Кто еще так может?
3: Я могу, только
4: мы
3: я.
4: Можем.
3: Ребят, всем доброе утро, всем спасибо за поздравления. Вот что мы хотели сегодня, да, с Тосечкой продолжить обсуждать. Это манипуляции.
4: Манипуляции.
3: Я лично за манипуляции, потому что они нам помогают, да, добиться желаемого как-то, на кого-то надавить. Под кого-то опять же там
4: прогнуться,
3: да? Ведь мы все понимаем. То есть какие манипуляции мы с удовольствием принимаем? Манипуляции от шефа, пожалуйста. Потому что мы зависим от этого человека, да? Манипуляции какие-то бывают, например, родительские. Мы тоже это принимаем, мы знаем, что это манипуляция, но мы идем им навстречу, так как мы любим своих родителей, да?
4: Конечно.
3: Манипуляции от наших детей.
4: Иногда манипуляции бывают безобидные, а есть такие, которые...
3: Но я знаю, что самые жесткие манипуляторы – это все-таки мужчины. Например, если мужчина тебе изменил,
4: да,
3: и он потом, когда вы там уже говорите по душам, он говорит, ну ты же сама со мной не спала, ты сама виновата. Или же, например, да, он от тебя ушел, тебя разлюбил, он говорит, ну ты сама виновата. Я помню, как в 1998 году ты оскорбила мою маму. Ну вот какие-то такие вот манипуляции.
4: Да.
3: Якобы он все эти годы, когда ему было выгодно жить с тобой, он об этом молчал, да? Или же, например, он дает тебе какую-то клятву, а потом нарушает эту клятву и говорит следующие слова, что ты меня заставила, ты меня вынудила тебе поклясться.
4: Да.
3: Вот, например, такие вещи.
4: Как.
3: Так, ребят, давайте прямо сейчас мы разыграем для вас подарочную корзину от «Белорусские продукты номер один». Будем с вами играть вот в эту игру только с ватсаперами. Звонить нам не надо.
4: Надо.
3: Давайте.

0: Смотрите, я расскажу правила
1: одним
0: игры.
1: Одним сообщением, не разрывайте. Да. Еще раз говорю, одним сообщением напишите нам три правильных ответа, имя и фамилию. И тот, кто окажется первым, тот и получит от нас целую корзину белорусских продуктов.
0: И номер сразу один. Же, да, вот пишет, да. С днем рождения, хозяйка, и номер, куда ей отправлять
1: Антошка,
0: подарок.
1: Антошка всем уже раздал мой номер, я так смотрю. Еще. А он поставил этот нет. Автоответ.
0: Нет, ну с днем рождения тебя поздравить,
1: да.
0: И все.
1: Ну все, остановись, ладно. Антошка, все, остановись.
0: Кто не успел, скидывайте.
1: Так, прямо сейчас будем с вами играть. Шансонье, подожди, правила игры. Три песни мы будем исполнять для вас вживую, а чтобы вас запутать, по три различные аранжировки. Да. Ваша задача разгадать песню именно по тексту. По тексту. Но сдайте, будет только один победитель, ребята.
0: Да, пишите. Да. 8700.
1: Была бы возможность, я бы раздавала всем
0: все,
1: вам.
0: Все, поехали,
1: подарок.
0: А то я
1: опоздаю. Все, давай, я решаю.
0: Я лью кристалл или что-то мое. Мечтал. Теперь мое. Трачу на это, трачу на то. Трачу на это, трачу на то. Я лью кристалл или шандон майот. Мечтал теперь мое.
1: Это было первое задание. Не пишите нам, ребята. Подождите, да. Подождите. Пока напишите
0: одним
1: нам имя, фамилию, одним сообщением высылайте нам правильный ответ.
0: Да.
1: Если вы разорвете все свои сообщения, вы не выиграете.
0: Да.
1: Вы уйдете в конец списка. Второе — опера.

0: босиком.
1: Я твоя кора, я твоя корма. Ты найдешь на прямой типа.
0: Ага, ага.
1: И заключительное задание.
0: Да, по-быстрому, поехали. Йоу.
1: Раз, два, три, кавычки, сигарету, спичка.
0: Спички, спички.

0: опять о нем.
1: О нем.
0: Так, ты меня перебивал. Уйди вон из студии.
1: Все, ладно.
0: Пошел вон.
1: С днем рождения, хозяйка. Скину тебе на подарок.
0: Все, иди отсюда. Так. Все, ребят, теперь прямо сейчас пишите по номеру телефона 8 700 107 1022 одним сообщением. И через 3 минуты мы объявим победителя. Ребята, всем доброе утро.

0: Проверено десятилетием.
1: Итак, ребята, пришло время озвучить победителя. Включай, Мурать.
2: Победитель в номинации «Лучший WhatsApp-er».
1: И корзину белорусских продуктов номер один выиграла у нас сегодня Ольга Тутушкина. Она оказалась самой первой и одним сообщением выслала нам правильный ответ. Итак, проверяем. Первая композиция — это был Моргенштерн, «Майот». Итак, вторая композиция — это была Анна Асти, «По барам». Так, и третье задание — Хамали Наваи, «Птичка». Ольга, все, Муратик, выключай. Ольга, мы тебя поздравляем от лица Васаби Шоу и дарим тебе целую корзину белорусских деликатесов, белорусских продуктов номер один. Там будут ждать тебя деликатесы, всякие колбаски, сыры, намазки, соки, сладости. Все это только для тебя. Ребята, я вижу много сообщений, очень много правильных ответов, но, к сожалению, у нас был только один подарок. Вы знали, что у нас будет только один победитель. Так, мы продолжаем дальше. Сегодня мы обсуждаем манипуляции, с которыми вы сталкивались на своем жизненном пути, встречали, что вы встречали. Возможно, вы какие-то манипуляции сами использовали в адрес своих знакомых для того, чтобы достигать или получить что-то выгодное и достигать своих целей. Так, кто нам написал? Вот тут нам написал Марат. Поздравляю вас с днем рождения, спасибо большое. Это моя история про манипуляцию. Как-то раз я познакомился с красивой девушкой, начали встречаться, но на предложение о близости она манипулировала тем, что она не знает, что я хочу, а я не знаю, чего она хочет. В какой-то момент предложила мне купить ей сумочку, и все, говорит, произойдет. А, то есть произойдет между ними близость, ребят, я так понимаю, да? Я поинтересовался, какую сумочку она прислала, ссылку на брендовую сумку «Шанель». Узнав стоимость сумки, я решил прекратить эту манипуляцию, сказав ей, что сумка слишком дорогая, и предложил ей купить сумку с другом пополам. Манипуляция рассыпалась, и мы перестали общаться, Марат. Скиньте, говорит, пожалуйста, номер Эльвиры. А, по-моему, Антон здесь всем поставил рассылку, и мой номер теперь знает практически чуть ли не вся страна. Так, вот еще. Извините, был за рулем, написал немного неправильно. Если получится выиграть корзину... Нет, уже выиграли корзину. Так, с днем рождения, Эльвира. От всей души поздравляю вас с замечательным праздником. Спасибо вам большое. Уже много лет вы дарите людям хорошее настроение. Спасибо. Дарите тепло своего голоса, позитив через радио. Как мне приятно, ребята. Пусть все ваши пожелания сбудутся, да. Так, пусть радуется. Спасибо большое, Евгений. Спасибо тебе огромное за поздравление. Так, идем дальше. Что вы нам написали? У нас в семье манипулятор, младший сын и родители. Крутят нами, как хотят. Но вы же с удовольствием поддаетесь на эти манипуляции, да, ребят? Когда ты любишь, ты принимаешь абсолютно все в человеке. Так, Эльвирочка, с днем рождения. Желаю вам всего самого наилучшего. Спасибо, что вы есть на свете. Оставайтесь такой, какая вы есть. Королева эфира и не только. Если по теме эфира, иногда мне кажется, что поколение 80-х и 90-х выросло в мире бесконечных манипуляций. Мы настолько привыкли к ним, что долгое время даже не замечали их присутствие в собственной жизни. С самого детства нас учили договариваться не с собой, не со своими чувствами и желаниями, а с чужими условиями. Съешь суп – получишь конфету. Будешь вести себя хорошо – купим игрушку. Сделаешь, как сказали, заслужишь любовь и одобрение. И мы еле терпели, соглашались. Ну, не знаю, я вот с этим не совсем согласна, ребят. Если вы все прям вот подводите под манипуляции, иногда ребенком нужно поманипулировать, чтобы он съел действительно какой-то полезный суп вместо сладостей. Так, а сегодняшние дети, говорят, совершенно другие. Им невозможно просто пообещать конфету за тарелку супа. Они могут спокойно отказаться и от супа, и от конфеты. Но тут сообщение очень длинное, не могу его озвучить. Айгерим, прости, пожалуйста. Просто вот у меня такой огромный планшет в руках, он просто на весь экран. Это сообщение. Так, от всей души поздравляю с днем рождения, Эльвиру. Пусть ваш голос и дальше дарит нам хорошее настроение, написала Елизавета. Елизавета, спасибо тебе огромное. Так, дети манипулируют, старшие начинают, следующие также поступают. Учатся у старшей, копируют, но мы держимся с мужем. А также поздравляем вас с днем рождения, крепкого здоровья, благополучия и всех благ. Так, вот еще. Здравствуйте, Васаби Шоу. Я хочу поздравить с днем рождения. Вот пишет нам Рифат. Рифат, доброе утро. Спасибо тебе за подарочек. Так, и я хотела бы тебе тоже выслать подарок, но, к сожалению, твоя сестра не вышла на связь. Пусть она мне напишет в личку, пожалуйста. Пусть она мне напишет, я отправлю тебе подарок. Рифат, мы тебя тоже очень любим. Ты наш самый преданный поклонник. Так, все, отправила Рифату. Подождите, ребята, я сегодня одна в эфире. Вот, Тосечка уехал, по делам уехал. Я его выгнала. Все, не нужен он мне такой. Так, по теме. Мною манипулировала только бабуля, когда жаловалась на свое здоровье, хотя она дожила до 91 года. А моя мама только до 67. У нее здоровье было больше, чем у меня. Марина написала. Это считается манипуляцией? Ну, часто взрослое поколение, да, они манипулируют своими болезнями, чтобы что-то получить, возможно. Эльвира, я поздравляю вас с днем рождения. Всех благ. Спасибо большое. Не знали, как научить двухлетнюю дочку убирать за собой игрушки и придумали решение. Сказали, что все игрушки, которые разбросаны, ночью эти игрушки уйдут. Она не поверила, но в первую же ночь мы спрятали игрушки. Дочка была долго расстроенная. А потом игрушки вернулись. В дальнейшем дочка убирала свои игрушки, а те, что не нравились, специально оставляла и говорила, пусть уходят. Класс. Ребята, вот знаете, вот сегодняшнее воспитание, оно вообще с годами поменяется. Лет так через 20, я уверена, наши дети будут нас упрекать и говорить нам, как, мама, ну как ты так могла? Вот как мы нашим родителям говорим, ну как ты могла меня там побить за то, что я там пришла поздно, да, или что-то такое. Вот так же нам и наши дети будут ставить все это в упрек. Наши сегодняшние методы воспитания. Так, вот с днем рождения, Эльвира. Не обижайся, у меня счета заблокированы, не могу тебя поздравить. А так, с днем рождения, без проблем. Спасибо большое. Так, по теме, иногда манипуляции, это очень полезно. Сама бывает, пользуюсь, но не со злым умыслом. Очень часто мои детки пытаются манипулировать. Сынок, которому 3 года, делает глаза, как у кота из Шрека, и просит чего-нибудь, а еще придумывает вымышленные истории, якобы из прошлого, когда он был большим, и говорит, ты же мне обещала... Олеся написала. Так, здравствуйте, Эльвира. Скиньте, пожалуйста, свой номер телефона. Хотели бы от всей семьи вас поздравить. Так. Вот еще здравствуйте. С днем рождения, Эльвира. Пусть бегут неуклюже. 50 цент поставьте, говорит. Ребята. Так, все, давайте я прервусь на музыкальную паузу, потому что у нас очень много сообщений тут не по теме уже. А вы продолжайте писать, ребята. Автор самого креативного сообщения получит от нас подарочный призовой шопер от компании Makita Titul & Group. Группа & Titul, не могу никак запомнить. В общем, от Makita получите подарки. Все, пишите.
2: Сквозь пробки. Понедельники. И недосып. Азарова и Павлов уже 10 лет делают твое утро ярче. Васаби, с днем рождения!

0: Ну что ж, самое время заглянуть в будущее и спланировать свой день. В утреннем шоу «Васаби. Гороскоп». Утазарова
1: и Павлова. Итак, ребят, сегодня я озвучу гороскоп без Антона, так как Антон сегодня ушел пораньше, чуть пораньше, да. Поехал на вторую работу. Вот видите, молодец! Вот не зря ему промывало мозги. Вот теперь благодаря вот моим вот этим вот, ну, скажем так, воспитательным мерам. Как правильно? Муратик, как правильно? Почитаешь со мной гороскоп? Муратик, пойдем. Сейчас звукорежиссер будет со мной озвучивать гороскоп. Давай, помоги мне. Вот, значит, благодаря этим воспитательным мерам Антошка нашел себе еще и вторую работу. Представляете, какой молодец. Итак, прямо сейчас у нас гороскоп. Кто стартанет, я или ты, Муратик? Давай я. Так, Овны, день подойдет для решительных действий. Если давно откладывали важный разговор или запуск нового дела, самое время сделать первый шаг. Вечером найдите время для отдыха и общения с близкими.
2: Тельцы, сегодня внимание к деталям поможет избежать ошибок. Не торопитесь с финансовыми решениями и не поддавайтесь чужому влиянию. В личной жизни возможен приятный сюрприз.
1: Ты трезв? Скажи мне, честно скажи.
2: Трезв.
1: Почему ты читаешь как-то... Давай как-то вот более уверенно такой ты. Вот представь, ты красивый, ты уверенный в себе, все девчонки тебя хотят. Понимаешь?
2: Понимаю.
1: Вот. Вот такой немножко альфа-ча включи. Хорошо? Давай. Все получится. Близнецы, ваше обаяние сегодня работает на полную силу. Хороший день для переговоров, знакомств и творческих идей. Главное не распыляться на слишком большое количество дел.
2: Раки. Интуиция подскажет верное направление. Не игнорируйте внутренний голос.
1: Уверенно.
2: Особенно, если предстоит сделать выбор. Вечер отлично подойдет для семейных встреч или спокойного отдыха.
1: Какой-то ты не совсем... Надо вот так более дерзко. На львах порепетируешь?
2: Нет.
1: Львы, вы окажетесь в центре внимания. Используйте этот день, чтобы проявить свои таланты или взять на себя лидерскую роль. Возможны хорошие новости, связанные с работой или финансами.
2: Девы, сегодня лучше придерживаться...
1: Не, уверенно. Сегодня лучше придерживаться
2: заранее составленного плана. Последовательность и дисциплина принесут больше пользы, чем спонтанные решения. Не забывайте делать небольшие перерывы.
1: Весы, день благоприятен для общения и восстановления старых связей. Возможно, интересное предложение, которое откроет новые перспективы. Вечером уделите внимание своему настроению.
2: Скорпионы, вашей настойчивости можно только позавидовать. Если не будете отвлекаться на мелочи, сумеете добиться заметного результата. В личной жизни стоит быть более открытыми.
1: Стрельцы, отличный день для поездок, обучения и поиска вдохновения. Новые впечатления подарят свежие идеи. Не бойтесь выйти за рамки привычного.
2: Козероги, сегодня многое будет зависеть от вашего терпения. Не торопите события, некоторые вопросы решатся сами, если дать им немного времени. Вечер подходит для планирования ближайшего будущего.
1: Водолеи, день принесет неожиданные встречи или интересные новости. Не отказывайтесь от приглашений, случайное знакомство может оказаться полезным. Хорошее время для нестандартных решений.
2: И рыбы, сегодня стоит прислушаться к своим желаниям. Если почувствуете усталость, не перегружайте себя лишними обязательствами. Творческие занятия или прогулка помогут вам восстановить силы, да.
1: Что с твоей интонацией? Ты же уже закончил. Нет, ты закончил, опять продолжает. Закончил, опять продолжает. Непонятно, где ты заканчиваешь, где ты начинаешь. Раздражаешь меня, очень сильно раздражаешь. Все, увольняю тебя тоже. Не будешь больше со мной работать. Так, давайте я перейду к сообщениям, ребят. Вот что нам написали, попросили анонимно. Здравствуйте, Эльвирочка, с днем рождения вас. Спасибо большое. Самый большой манипулятор – это теща. Анонимно озвучила, хорошо, как попросили, так и озвучила. С днем рождения, дорогая Эльвира, ты наша сестра. Сестра, ребята, меня так давно не называли. Ты наша сестра по мышлению, спасибо тебе большое, благодаря тебе мой супруг поменялся в лучшую сторону. Скинь, пожалуйста, свой номер телефона, мы закинем тебе на цветочки. С удовольствием. Так, Айгуль пишет: с днем рождения еще. Так, что еще? Так, Эльвира, так, по теме научилась распознавать манипуляцию только в браке спустя 6 лет от мужа. И вот по итогу 12 лет брака научилась без страха пресекать ее. Поняла, что в некоторых семьях это норма оказывается. Вот эти вот всякие манипуляции и уловки. Так, доброе утро, Элечка, с днем рождения. Вам счастья, здоровья, финансового благополучия. Спасибо, ребята. Вы еще и поздравлять меня успеваете, еще и пишете по теме. Спасибо вам. Так, подождите, ребят, я потеряла ваше сообщение. Что тут? А, тут не по теме. Тоже не по теме. Доброе утро, с днем рождения вас. Хозяйка, вот уже несколько лет в Асаби Шоу. То есть вы манипулируете мной каждое утро включать радио и слушать вас. Желаю вам успехов и процветания. С уважением, ваш постоянный слушатель Дильшат. Дильшат, спасибо тебе огромное. Так, Эльвира, что ни говори, манипуляция — это лучший инструмент достижения цели. Ни уговоры, ни намеки. Только манипуляция, их много. Но моя топовая любимая — это когда я своим ребятам на работе говорю, никого не заставляю работать. После работы просто кто-то потом быстрее получит бонусы, работает безотказно. Айнура из Алматы по скриптум с удовольствием поздравила вас, сделала перевод на карту. Айнура, спасибо тебе огромное, мне очень приятно, спасибо. Ребята, спасибо всем. Так, доброе утро, с днем рождения, Эльвира, самая крутая девушка страны. Меня так еще никто не называл. Спасибо. Хорошо вправляешь мозги молодым и учишь правильному поведению поколения постарше. Так держать. Пусть все мечты сбудутся. По теме. Главный манипулятор в моей жизни — мой толстый кот, которого пытаюсь посадить на диету, но не получается. Шумит, буянит, даже типа в обморок голодный падает. Вы бы видели, как он выпрашивает еду. Думает, что у меня провалы в памяти. Я не помню, что я его кормила. Обожаю его. Его огромные глаза. И у него и иду у него на поводу. Слушаю вас много лет. Яна написала. Яна. И прислала фотографию. Очень красивая кошечка у тебя, написала. Булочка моя. Так, ребят, прервемся на музыкальную паузу. Буратик, включай музыку. Мне надо передохнуть.
0: Целых 10 лет.

0: самый продолжительный утренний дуэт Казахстана. Азарова и Павлов. 10 лет в эфире. Васаби. Шоу, которое хочется слушать снова и снова.
1: Нам написала Юлия. Здравствуйте, пожалуйста, подарите подарочек моему папе. Он садовник, мечтает о классном качественном секаторе, который вы разыгрываете от компании Makita. И хотелось бы шопером ходить по магазинам. Почему я прошу для своего папы? Потому что он сегодня манипулирует мной. Он говорит, что слушает Васаби Шоу и говорит, а ты, пока другие пишут, а ты, как моя любимая доченька, даже не можешь написать на радио и выпросить для меня подарочек от компании Makita. Хорошо, Юлия, мы с тобой согласны. Подарочек отправляется твоему папе. Папе, без проблем, если он так тобой манипулирует. Так, и еще есть такое сообщение. Манипуляция моей свекрови. Всю неделю в будни звонит, зовет приехать на выходные, рассказывает, как соскучилась по внучке. Приезжаем в субботу, охает-ахает, рассказывает, как все болит, и полы не помыты, так как не может наклоняться. Ой-ой-ой, а чем же я буду вас кормить? Ничего не приготовила и еды, я так понимаю, нет. Может, ты приготовишь, а то вдруг мою еду ребенок есть не станет. И в магазин надо сходить, овощи купить, да ноги у нее болят, не может ходить. Все манипуляции считываю, но виду не подаю. При этом в день поступления пенсии моя свекровь козочкой скачет по магазинам. В кофейне чилит с пироженкой, маникюрчик делает. Я вам сочувствую. Так, что еще нам написали? Так, здравствуйте, Эльвира Азарова. Спасибо вам большое за ваши эфиры. Поздравляем вас с днем рождения. Счастливой жизни вам. И скиньте, пожалуйста, свои контакты. Хотели бы вас поздравить лично. Все, ребят, скинула. Ребята, всем доброго утра, прекрасного дня и великолепных выходных. А их у нас впереди будет целых 3 выходных, ребята. Отдыхайте, отрывайтесь, делайте все то, что приносит вам счастье. С вами была Эльвира Азарова, Васаби Шоу. Люблю вас, обнимаю, целую везде.

0: Energy FM diye jarnama.
1: Mere dil gaye ja zu zu zu zu zu bi. Masti me gaye ja zu zu zu zu zu bi.
2: Приключения бешарашек в Индии в поисках мамы уже в кино.
3: Короче, есть новости. Я выбрал страну и купил тур всем.
4: Да, молодец.
3: И куда?
4: Индия.
5: Индия.
3: Пап, мама туралайпиш.
6: Да забудь ты ее. Сколько уже можно говорить?
3: У меня много вопросов, а ты всегда уходишь от ответа. Закроем тему мам. Ее нет в Индии, она мертва.
2: Билеты уже в продаже на сайте kinopark.kz.
7: Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается. Выбирай образование с реальными карьерными перспективами. Алматинский колледж строительства и менеджмента. У нас самые популярные направления обучения, среди которых архитектура, строительство, дизайн, программирование, менеджмент, оценка, газоснабжение, дизайн, реставрация и реконструкция гражданских зданий, актерское и вокальное искусство. Большинство мест на государственных грантах. После колледжа можно поступить сразу на третий курс Каспийского университета и получить два диплома за 5 лет. Наш адрес: Абая 10, Алматинский колледж строительства и менеджмента. Образование, которое работает на ваше будущее.

0: Energy FM diye jarnama.
1: Meri dil gaye ja zu zu zu zu zu bi. Masti me gaye ja zu zu zu zu zu bi.
2: Приключения Бишарашек в Индии в поисках мамы уже в кино.
3: Короче, есть новости. Я выбрал страну и купил тур всем.
4: Да, молодец.
3: И куда?
4: Индия.
5: Индия?
3: Мама турала теперь.
6: Да забудь ты ее. Сколько уже можно говорить?
3: У меня много вопросов, а ты всегда уходишь от ответа. Закроем тему мам. Ее нет в Индии, она мертва.
2: Билеты уже в продаже на сайте kinopark.kz.
7: Парк «Мир фантазии Алматы». Легендарный семейный парк развлечений под открытым небом. На все аттракционы безлимит. Парк «Мир фантазии Алматы». Бесконечное лето в одном билете. Проспект Абая, угол реки Есентай. Ежедневно, без выходных.

0: сцена. Energy FM де жарнама.
1: Выбирай образование с реальными карьерными перспективами. Алматинский колледж строительства и менеджмента. У нас самые популярные направления обучения, среди которых архитектура, строительство, дизайн, программирование, менеджмент, оценка, газоснабжение, дизайн, реставрация и реконструкция гражданских зданий, актерское и вокальное искусство. Большинство мест на государственных грантах. После колледжа можно поступить сразу на третий курс Каспийского университета и получить два диплома за 5 лет. Наш адрес: Абая 10, Алматинский колледж строительства и менеджмента. Образование, которое работает на ваше будущее.

0: GFM'de jarnama.
1: Үндістандағы бишарашки, ана іздеу. Қазірдің өзінде кинода.
2: Короче, есть новости. Я выбрал страну и купил тур всем.
3: Да, молодец. И куда?
2: Индия.
4: Индия?
2: Мама туралы айтып берші.
3: Да забудь ты ее. Сколько уже можно говорить?
2: У меня много вопросов, а ты всегда уходишь от ответа. Закроем тему мам. Ее нет в Индии, она мертва.
1: Бишарашки в Индии. Қазірдің өзінде кинода.
5: Алматы қиял әлемі саябағы. Аты аңызға айналған. Ашық аспан астындағы отбасылық ойын сауық саябағы. Барлық аттракциондар шектеусіз. Қиял әлемі саябағы. Бір билеттегі шексіз жаз. Абай даңғылы Есентай өзенінің қиылысы. Күн сайын демалыссыз.
6: Выбирай образование с реальными карьерными перспективами. Алматинский колледж строительства и менеджмента. У нас самые популярные направления обучения, среди которых архитектура, строительство, дизайн, программирование, менеджмент, оценка, газоснабжение, дизайн, реставрация и реконструкция гражданских зданий, актерское и вокальное искусство. Большинство мест на государственных грантах. После колледжа можно поступить сразу на третий курс Каспийского университета и получить два диплома за 5 лет. Наш адрес: Абая 10, Алматинский колледж строительства и менеджмента. Образование, которое работает на ваше будущее.

0: Energy FM є жарнама.
1: Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается.

0: RGFM де жарнама.
1: Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается.

0: Energy FM diye jarnama.
1: Mere dil gaye ja zu zu zu zu zu bi. Masti me gaye ja zu zu zu zu zu bi.
2: Приключения Бешарашек в Индии в поисках мамы уже в кино.
3: Короче, есть новости. Я выбрал страну и купил тур всем.
4: Да, молодец. И куда?
3: Индия.
5: Индия.
3: Пап, мама туроладкиш.
4: Да забудь ты ее. Сколько уже можно говорить?
3: У меня много вопросов, а ты всегда уходишь от ответа. Закроем тему мам. Ее нет в Индии, она мертва.
2: Билеты уже в продаже на сайте kinopark.kz.
6: Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается.

0: Energy FM diye jarnama.
1: Приключения Бишарашек в Индии в поисках мамы уже в кино.
2: Короче, есть новости. Я выбрал страну и купил тур всем.
3: Да, молодец. И куда?
2: Индия.
4: Индия?
2: Мама Туралайперш.
3: Да забудь ты ее. Сколько уже можно говорить?
2: У меня много вопросов, а ты всегда уходишь от ответа. Закроем тему мамы. Ее нет в Индии, она мертва.
1: Билеты уже в продаже на сайте kinopark.kz.
5: Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается.

0: Энергия бар жерде, көңілгей бар. Energy FM.
1: Пятница, 19.00. Club Time. Время современной клубной музыки в эфире Energy FM. Каждую пятницу в 19.00 на волне Energy FM мы включаем пульс ночного города раньше остальных. Актуальные клубные треки, свежие релизы, горячие биты и правильный вайб от хауса

0: точка входа в клубную ночь. Club Time. Так звучит пятница. Не пропусти. Каждую пятницу на Energy FM.
1: Добрейших вечеров всем любителям хорошей музыки. 7 вечера в Алматы. А это значит, что на Energy FM новая программа Club Time и ее ведущий DJ Moontax.

0: Вот и подошел к концу мой сет, и я напоминаю, что это был Club Time на Energy FM. Программа сделана в студии KS Records. Ищите нас в Инстаграме. Ну а я же с вами прощаюсь и желаю вам отличнейших, насыщенных выходных дней. До следующих встреч. Услышимся.
1: Пятница, 19.00. Club Time. Время современной клубной музыки в эфире Energy FM. Каждую пятницу в 19.00 на волне Energy FM мы включаем пульс ночного города раньше остальных. Актуальные клубные треки, свежие релизы, горячие биты и правильный вайб от хаоса.